0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В списке граждан Латвии, пропавших без вести в Непале, числится 33 человека. Далее об этом и других событиях более подробно. Министерство иностранных дел Латвии сообщает, что пропавшими без вести в результате вызванного наводнением грязевого потока в Непале признаны 33 гражданина Латвии. Список департамента туризма Непала с людьми, которые считаются пропавшими без вести, включены все 33 гражданина Латвии, о которых родственники сообщили в консульский департамент, сообщает МИД. По одному человеку указаны ошибочные данные. Информация об этом отправлена почетному консулу. 29 августа из посольства в Китае поступила информация еще об одной латвийской путешественнице, которая находится в безопасности. Она путешествовала в составе группы из 80 человек из 19 стран. Таким образом, сейчас есть информация о 3 гражданах Латвии, которые не пострадали от грязевого схода в Непале. К сожалению, информации о судьбе одного спасенного гражданина Латвии нет. Министерство представило список 33 человек Министерству иностранных дел Непала. Он также направлен в Европейскую службу внешних связей и Министерство иностранных дел Финляндии, поскольку у той есть посольство в Непале. Посольство Латвии в Китае также представило список ответственным учреждениям. В регионе продолжаются масштабные спасательные работы, однако нет телефонной связи, недоступен интернет, отмечает МИД. С воскресенья родственники пропавших в Непале могут обратиться в государственную полицию, чтобы сдать образцы ДНК. Для потенциальной идентификации погибших сообщили в Министерстве иностранных дел. Почетный консул Латвии в Непале сообщил МИД, что из найденных пострадавшим от наводнений в регионе погибших опознаны лишь немногие. Остальные находятся в местах временного хранения и больницах, как заявили власти Непала. Идентификация многих погибших больше невозможна из-за состояния останков. В то время как их дальнейшее хранение создает риск заражения и эпидемии, поэтому ответственное учреждение округа Читван решило с должным уважением захоронить все останки. Перед захоронением у каждого тела будут взяты и зарегистрированы образцы ДНК, чтобы в случае необходимости можно было быстрее провести идентификацию граждан Латвии. Ближайших родственников, родителей и детей, пропавших в Непале граждан Латвии, призывают добровольно сдать свои образцы ДНК в управление криминалистики государственной полиции Латвии. Образцы ДНК можно сдать в нескольких местах в Латвии, предварительно связавшись с представителями полиции, чтобы идентифицировать себя и договориться о времени и месте. Сегодня в Латвии преимущественно облачно, а временами небо будет проясняться. Местами ожидается небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный, от слабого до умеренного, в прибрежных районах порывистый. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла, в восточных районах до плюс 25. В Риге переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Временами небо будет проясняться, местами ожидается небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного, в прибрежных районах порывистый. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В восточных районах до плюс 25 градусов. В Риге переменная облачность, слабый южный, юго-западный ветер.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Средняя стоимость корзины школьных товаров достигает 24 евро. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии средняя стоимость корзины школьных товаров достигает 24 евро, свидетельствуют данные, собранные интернет-магазином 220.lv. Руководитель по продажам платформы Карлис Озелс сообщил, что в этом году люди приобретают меньше, но более дорогие товары. Хотя средняя стоимость корзины школьных товаров по сравнению с предыдущим годом существенно не изменилась, цена одного приобретенного школьного товара в августе составляет в среднем 16 евро, по сравнению с показателем 8-12 евро в прошлом году. Среди самых востребованных в августе категорий школьных товаров – принадлежности для рисования, школьные рюкзаки и спортивные сумки, письменные принадлежности и пеналы. В среднем покупатели выделяют на покупку сумму в 36 евро, на пеналы – 16, на принадлежности для рисования и живописи – 9 евро, на учебники – 19, на другие письменные принадлежности – 7 евро. Озелс отмечает, что наибольшая активность покупателей при подготовке к новому учебному году наблюдается именно в середине и конце августа. Например, за последние две недели количество проданных школьных товаров выросло на 91% по сравнению с предыдущими двумя неделями в конце июля – начале августа. Традиционно с приближением нового учебного года среди самых востребованных школьных товаров – сумки и письменные принадлежности. Но в то же время в этот период также растет интерес покупателей к мебели для обустройства учебной зоны, ноутбукам и смартфонам. Госполиция начала необходимые процедуры, чтобы установить личности тех, кто нападал на людей в парках центра Риги. В эти выходные в соцсетях появилось несколько видео, на которых компании подростков нападают в парках центра Риги на своих ровесников и избивают их руками и ногами. Одно из видео снято у канала недалеко от Рижского центрального вокзала. На нем около 10 подростков и парней, и девушек. Часть из них набрасывается на троих человек, остальные наблюдают. Пострадавших сбивают с ног, пинают ногами. Второе видео снято в углу Верманского парка, недалеко от Министерства юстиции. На нем тоже около 10 подростков нападают на одну девушку, судя по видео. Главный нападающий – бритоголовый подросток, который вместе с еще одним подростком бьет девушку руками и ногами. Остальные смотрят или снимают происходящее. Оба видео сняты еще в относительно светлое время суток. Люди, которые перепостили их в социальных сетях с призывом госполиции и рижской муниципальной полиции вмешаться, отмечают, что подростки сами выложили эти записи в соцсетях и что таких видео уже несколько. Госполиция в ответ на возмущение людей заявляет, что об этих случаях известно, и правоохранители проводят необходимые процедуры, чтобы установить личности нападавших. Сегодня в Латвии преимущественно облачно, а временами небо будет проясняться. Местами ожидается небольшой дождь. Ветер южно-юго-западный от слабого до умеренного, в прибрежных районах порывистый. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла, в восточных районах до плюс 25. В Риге переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.7.
3: Saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Временами небо будет проясняться, местами ожидается небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного, в прибрежных районах порывистый. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В восточных районах до плюс 25 градусов. В Риге переменная облачность, слабый южный, юго-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов.
0: Mix FM 102.7. Reklāma.
2: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
3: Vai tas vispār ir jāmēra?
2: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmen to piedāvā bez maksas.
4: Brilles filma.

0: 96 FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии 25% работников во время отпуска способны полностью отключиться от работы. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии 25% работников во время отпуска способны полностью отключиться от работы, сообщили в компании по подбору персонала Sia Alma Career Latvia, ссылаясь на проведенный опрос. Остальные же во время отдыха думают о работе или решают связанные с ней вопросы. Данные опросы показывают, что 49% респондентов во время отпуска вспоминают о работе как минимум несколько раз в неделю. 33% в случае необходимости отвечают на рабочие электронные письма или телефонные звонки. В ходе опроса 53% указали, что ощущают прямое давление быть на связи во время отпуска, так как этого от них ожидает работодатель или коллеги. Также в результате исследования выяснилось, что в 19% компаний есть четко определенные правила относительно доступности сотрудников во время отпуска. В 35% случаев этот порядок базируется на неформальной договоренности. 33% указали, что никаких четких правил нет вовсе. Результаты опроса свидетельствуют о том, что отключиться от работы больше всего помогает четко назначенный замещающий сотрудник и продуманная передача обязанностей перед уходом в отпуск. В качестве важнейшего условия это отметили 29% респондентов. Почти так же важны привычки и решимость самого сотрудника абстрагироваться от работы, что отмечают 28%. А также корпоративная культура, при которой не ожидается, что работник будет доступен в любое время, что отметили 26%. В то же время 8% опрошенных признают, что ничто не помогло им полностью перестать думать о работе. Они делали бы это в любом случае. При этом 90% респондентов указали, что не чувствуют себя виноватыми, если во время отпуска полностью абстрагируются от рабочих вопросов. В первую неделю сентября во многих районах Латвии ожидаются дожди, после чего постепенно похолодает. В ближайшие дни атмосферное давление останется низким, поэтому с началом сентября дни будут преимущественно дождливыми. Максимальная температура воздуха также будет постепенно снижаться, что будет все более очевидным признаком приближения осени. В понедельник облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Температура воздуха от 12 до 23 градусов тепла, в восточных регионах до плюс 25. Во вторник и среду временами будет солнечно, но во многих местах ожидаются дожди. В День знаний во второй половине дня в некоторых местах ожидаются сильные дожди и грозы. В среду вечером местами возможны грозы. В среду ветер усилится, днем на побережье он станет порывистым. Ночью минимальная температура воздуха составит плюс 12, плюс 16, а днем поднимется до 17-22 градусов тепла. В конце рабочей недели зоны осадков продолжат пересекать территорию Латвии, а температура воздуха в течение дня поднимется в среднем до плюс 20 градусов. Между тем, в предстоящие выходные ожидается похолодание на несколько градусов. По всей стране прогнозируются дожди. Усилится ветер. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Средняя стоимость корзины школьных товаров достигает 24 евро. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии средняя стоимость корзины школьных товаров достигает 24 евро, свидетельствуют данные, собранные интернет-магазином 220.lv. Руководитель по продажам платформы Карлис Озелс сообщил, что в этом году люди приобретают меньше, но более дорогие товары. Хотя средняя стоимость корзины школьных товаров по сравнению с предыдущим годом существенно не изменилась, цена одного приобретенного школьного товара в августе составляет в среднем 16 евро, по сравнению с показателем 8-12 евро в прошлом году. Среди самых востребованных в августе категорий школьных товаров – принадлежности для рисования, школьные рюкзаки и спортивные сумки, письменные принадлежности и пеналы. В среднем покупатели выделяют на покупку сумму в 36 евро, на пеналы – 16, на принадлежности для рисования и живописи – 9 евро, на учебники – 19, на другие письменные принадлежности – 7 евро. Озелс отмечает, что наибольшая активность покупателей при подготовке к новому учебному году наблюдается именно в середине и конце августа. Например, за последние две недели количество проданных школьных товаров выросло на 91%. По сравнению с предыдущими двумя неделями в конце июля – начале августа. Традиционно с приближением нового учебного года среди самых востребованных школьных товаров – сумки и письменные принадлежности. Но в то же время в этот период также растет интерес покупателей к мебели для обустройства учебной зоны, ноутбукам и смартфонам. Госполиция начала необходимые процедуры, чтобы установить личности тех, кто нападал на людей в парках центра Риги. В эти выходные в соцсетях появилось несколько видео, на которых компании подростков нападают в парках центра Риги на своих ровесников и избивают их руками и ногами. Одно из видео снято у канала недалеко от Рижского центрального вокзала. На нем около 10 подростков и парней, и девушек. Часть из них набрасывается на троих человек, остальные наблюдают. Пострадавших сбивают с ног, пинают ногами. Второе видео снято в углу Верманского парка недалеко от Министерства юстиции. На нем тоже около 10 подростков нападают на одну девушку. Судя по видео, главный нападающий – бритоголовый подросток, который вместе с еще одним подростком бьет девушку руками и ногами. Остальные смотрят или снимают происходящее. Оба видео сняты еще в относительно светлое время суток. Люди, которые перепостили их в социальных сетях с призывом госполиции и рижской муниципальной полиции вмешаться, отмечают, что подростки сами выложили эти записи в соцсетях и что таких видео уже несколько. Госполиция в ответ на возмущение людей заявляет, что об этих случаях известно, и правоохранители проводят необходимые процедуры, чтобы установить личности нападавших. Сегодня в Латвии преимущественно облачно, а временами небо будет проясняться. Местами ожидается небольшой дождь. Ветер южно-юго-западный от слабого до умеренного, в прибрежных районах порывистый. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла, в восточных районах до плюс 25. В Риге переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.7.
3: Saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: FM
1: 102.7. Лайка Зинис.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. Временами небо будет проясняться, местами ожидается небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного, в прибрежных районах порывистый.

Москве преимущественно облачно. Временами небо будет проясняться, местами ожидается небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного, в прибрежных районах порывистый. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В восточных районах до плюс 25 градусов. В Риге переменная облачность, слабый южный, юго-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 22 градусов.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туманы, кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы, местами ливни и возможен град. Ветер слабый во время шторма, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, легкий ветер, во время грозы порывистый. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
2: Zināt, kārajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туманы, кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы, местами ливни и возможен град. Ветер слабый во время шторма, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, легкий ветер, во время грозы порывистый. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Zināt, kā rajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
4: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
5: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM
1: 102.7.
0: Виньес.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии растет заболеваемость тулеремией. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии растет заболеваемость тулеремией, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Человек чаще всего заражается этой инфекционной болезнью, когда бактерия попадает в организм через поврежденную кожу или слизистые оболочки. Заражение может произойти после укуса клеща, комара, слепня, при контакте с зараженными животными или загрязненной их выделениями окружающей средой, а также при употреблении загрязненной воды или пищи. Также возможно заражение респираторным путем при вдыхании пыли, содержащей возбудитель тулеремии. Заболевание не передается от человека к человеку. Если после укуса клеща или насекомого, контакты с диким животным, пребывание в среде, потенциально загрязненные выделениями грызунов, употребление небезопасной воды или работы в пыльной среде, появились симптомы инфекционного заболевания, необходимо незамедлительно обращаться к врачу, сообщив ему об указанных факторах риска. Это может помочь быстрее установить диагноз и начать лечение. Рост числа случаев тулеремии в Латвии наблюдался уже во второй половине 2025 года. За 10 лет с 2015 по 2024 год в Латвии было зарегистрировано всего 7 случаев тулеремии. А в 2025 году тулеремия была подтверждена у 11 человек. Из 17 заболевших, зарегистрированных в этом году, 12 или 71% мужчины, 5 или 29% женщины. Все они лечились в больнице. Более выраженное распространение тулеремии наблюдается в Земгальском и Рижском регионах, где зарегистрировано наибольшее число случаев, 6 и 5 случаев соответственно. Результаты эпидемиологического расследования показывают, что в большинстве случаев заражение было связано с пребыванием на природе, в том числе с контактом с загрязненной выделениями грызунов окружающей средой, укусами насекомых, вдыханием загрязненной пыли. В настоящее время международные регулярные пассажирские автобусные перевозки из Латвии в Россию осуществляются по одному маршруту, сообщили в автотранспортной дирекции. Перевозки в Москву ежедневно обеспечивает ООО «Норма А», работающая под брендом «Эколайнс». Срок действия разрешения на соответствующий маршрут истекает 9 января 2027 года. В автотранспортной дирекции рассказали, что дирекция уже почти год отклоняет заявки на открытие новых маршрутов и продление или изменение существующих разрешений на маршруты в Россию и Беларусь, основываясь на соображениях национальной безопасности. В дирекции также пояснили, что сотрудничество перевозчиков из разных стран для обслуживания маршрутов является обычной практикой, поэтому если страны Балтии не договорятся о прекращении пассажирских перевозок в Россию и Беларусь, пассажиры будут использовать стыковочные маршруты через Литву и Эстонию. Завтра в Латвии ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы, местами ливни и возможен град. Ветер слабый, во время шторма порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.7.
3: Saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туманы, кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер слаб.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии за последний год зарплата увеличилась в среднем у 5,8% работников. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии в среднем у 5,8% работников, которые за последний год продолжали работать на той же должности с неизменными обязанностями, вырос месячный основной оклад, сообщили со ссылкой на проведенное исследование в компании по исследованию рынка труда и управленческому консультированию в Балтии «Фигуры Балтик Адвайзер». У 7,1% работников выросла годовая совокупная зарплата. За исключением периода пандемии COVID-19, это самые низкие показатели роста оплаты труда с 2017 года. Сравнивая ситуацию в Балтии за последние 12 месяцев наиболее быстрый рост зарплат был в Литве. У работников, оставшихся на той же должности, месячный основной оклад вырос на 7,1%, в Эстонии на 5,6%. Данное исследование также свидетельствует о том, что в следующие 12 месяцев наиболее быстрый рост основного оклада прогнозируется в Литве на 5,2%, тогда как в Эстонии работодатели прогнозируют рост оплаты труда на 4,5%, а в Латвии на 4,2%. В связи с трагедией в Непале в ближайшее время в столицу Непала, Катманду, будет направлен сотрудник консульского департамента Министерства иностранных дел. В настоящее время завершается техническая процедура. В министерстве отмечают, что у посольства Латвии в Пекине с момента трагедии есть прямой контакт с китайскими властями. Посольство Латвии находится в контакте как с властями Тибета на месте, так и с консульским департаментом МИД и другими учреждениями, которые могли бы помочь в этой очень сложной ситуации. Посольство Латвии предоставило известную ему информацию, а также получило информацию от китайской стороны. Связь осуществляется в основном по телефону, ответы поступают. Также было подано несколько дипломатических нот и получена ответная нота. Контакты продолжались и в выходные. Посол Карлис Эхенбаумс находится в прямом контакте с представителями Министерства иностранных дел Китая на местной платформе WeChat. Посольство в Пекине получило информацию со списком из 33 граждан Латвии, которые въехали, планировали въехать или выехали через пограничный пункт Геронг. Однако в настоящее время китайским властям неизвестно местонахождение лиц из списка. МИД подчеркивает, что власти Китая проинформируют посольство Латвии сразу же, как только появится дополнительная информация. МИД Латвии призывает путешественников избегать пострадавших от наводнения территорий, следить за местными СМИ и соблюдать рекомендации правительства Китая и местных властей. Министерство также просит зарегистрироваться в консульском регистре. В природной катастрофе в Непале погибли по меньшей мере 630 человек, около 3000 пропали без вести. Вблизи эпицентра происшествия находилась большая группа латвийских туристов. Завтра в Латвии ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы, местами ливни и возможен град. Ветер слабый, во время шторма порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Типичный заемщик в Латвии – 33-летний работник частного сектора. Далее об этом и других событиях более подробно. В Балтии 76% новых клиентов по ипотечным кредитам находятся в возрасте до 42 лет, сообщили в СБ-банк со ссылкой на обобщенные данные по странам Балтии. В банке информируют, что самые крупные ипотечные кредиты оформляются с жителями в возрастной группе от 26 до 42 лет. В Балтии клиенты этой возрастной группы в среднем берут в долг почти 155 тысяч евро, тогда как после 42 лет средний размер займа постепенно снижается. Хотя среди получателей ипотечных кредитов встречаются представители самых разных профессий, более половины или 54% клиентов в Балтии работают в частном секторе. Их средний доход достигает примерно 2150 евро в месяц. Средняя сумма ипотечного кредита составляет 120 тысяч евро. Крупнейшие суммы ипотечных кредитов чаще всего берут самозанятые лица, руководители и высококвалифицированные специалисты, чья средняя сумма займа достигает примерно 140 тысяч евро. В Латвии типичный заемщик – это 33-летний работник частного сектора со средним доходом около 2250 евро. В месяц. Средняя сумма займа достигает 94 тысяч евро. Средний срок кредита составляет 21 год. В Латвии покупка жилья с помощью банковского займа по-прежнему сильно концентрируется в столице. 62% объектов недвижимости, приобретенных с помощью кредита СБ-банк, находятся в Риге. В то же время в Вильнюсе 43% всех объектов, купленных в Литве с помощью займа СБ, а в Таллине 31%. Обобщенные банком данные также показывают, что ипотечный кредит часто не является однократным жизненным решением. В Балтии 14% клиентов спустя несколько лет возвращаются в банк за следующим. Если первый ипотечный кредит люди в среднем оформляют в возрасте 33 лет, то второй примерно в 40 лет. При покупке следующего жилья клиенты чаще выбирают частный дом и оформляют кредит вместе с заемщиком. С началом нового учебного года государственная полиция усилит надзор за общественным порядком и безопасностью дорожного движения вблизи учебных заведений. Особое внимание будет уделяться соблюдению разрешенной скорости движения и ее ограничений, использованию ремней безопасности и детских автокресел, а также безопасности и соблюдению установленных требований пешеходами, водителями велосипедов и электросамокатов. Усиленный контроль вблизи учебных заведений будет проводиться с 1 сентября по 1 октября. С началом нового учебного года предприятие «Государственные дороги Латвии» призывает водителей планировать дополнительное время на дорогу и своевременно отправляться в путь. Следует учитывать, что движение, особенно в пригородах, станет интенсивнее, и на улицах и дорогах будет больше детей. Возобновится и движение школьных автобусов. Завтра в Латвии ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы, местами ливни и возможен град. Ветер слабый, во время шторма порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.7.
3: Saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gremošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gremošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туманы, кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы, местами ливни и возможен град. Ветер слабый во время шторма, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, легкий ветер, во время грозы порывистый. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Zināt, kā rajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
4: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
0: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Mix FM 102.7.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM
0: 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туманы, кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы, местами ливни и возможен град. Ветер слабый во время шторма, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, легкий ветер, во время грозы порывистый. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Mix FM 102.7. Реклама. Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaide pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV. Uzmanību! Visiem frizieriem un barberiem, kā arī skaistumkopšanas nozares speciālistiem. 27. septembrī Hanzas Peronā norisināsies lielākais notikums Eiropā frizieriem un barberiem – Baltic Barber Expo 2026. Meistarklases no mūsu profesijas zvaigznēm, nozares tendences 2027. Gadam, sacensības par labākā barbera titulu, izstāžu zāli ar labākajiem kosmētikas zīmoliem un daudz kas cits. Baltic Barber Expo 27. septembrī Hanzas Perons. Vairāk informācijas un biļetes Ticketshop LV.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туманы, кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы, местами ливни и возможен град. Ветер слабый во время шторма, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, легкий ветер, во время грозы порывистый. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туманы, кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы, местами ливни и возможен град. Ветер слабый во время шторма, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, легкий ветер, во время грозы порывистый. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

FM. Jaunas dziesmas, radio Mix FM.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туманы, кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы, местами ливни и возможен град. Ветер слабый во время шторма, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, легкий ветер, во время грозы порывистый. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

0: Mix FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии растет заболеваемость тулеремией. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии растет заболеваемость тулеремией, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Человек чаще всего заражается этой инфекционной болезнью, когда бактерия попадает в организм через поврежденную кожу или слизистые оболочки. Заражение может произойти после укуса клеща, комара, слепня, при контакте с зараженными животными или загрязненной их выделениями окружающей средой, а также при употреблении загрязненной воды или пищи. Также возможно заражение респираторным путем при вдыхании пыли, содержащей возбудитель тулеремии. Заболевание не передается от человека к человеку. Если после укуса клеща или насекомого, контакты с диким животным, пребывание в среде, потенциально загрязненные выделениями грызунов, употребление небезопасной воды или работы в пыльной среде, появились симптомы инфекционного заболевания, необходимо незамедлительно обращаться к врачу, сообщив ему об указанных факторах риска. Это может помочь быстрее установить диагноз и начать лечение. Рост числа случаев тулеремии в Латвии наблюдался уже во второй половине 2025 года. За 10 лет с 2015 по 2024 год в Латвии было зарегистрировано всего 7 случаев тулеремии, а в 2025 году тулеремия была подтверждена у 11 человек. Из 17 заболевших, зарегистрированных в этом году, 12 или 71% мужчины, 5 или 29% женщины, все они лечились в больнице. Более выраженное распространение тулеремии наблюдается в Земгальском и Рижском регионах, где зарегистрировано наибольшее число случаев, 6 и 5 случаев соответственно. Результаты эпидемиологического расследования показывают, что в большинстве случаев заражение было связано с пребыванием на природе, в том числе с контактом с загрязненной выделениями грызунов окружающей средой, укусами насекомых, вдыханием загрязненной пыли. В настоящее время международные регулярные пассажирские автобусные перевозки из Латвии в Россию осуществляются по одному маршруту, сообщили в автотранспортной дирекции. Перевозки в Москву ежедневно обеспечивает ООО «Норма А», работающая под брендом «Эколайнс». Срок действия разрешения на соответствующий маршрут истекает 9 января 2027 года. В автотранспортной дирекции рассказали, что дирекция уже почти год отклоняет заявки на открытие новых маршрутов и продление или изменение существующих разрешений на маршруты в Россию и Беларусь, основываясь на соображениях национальной безопасности. В дирекции также пояснили, что сотрудничество перевозчиков из разных стран для обслуживания маршрутов является обычной практикой, поэтому если страны Балтии не договорятся о прекращении пассажирских перевозок в Россию и Беларусь, пассажиры будут использовать стыковочные маршруты через Литву и Эстонию. Завтра в Латвии ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы, местами ливни и возможен град. Ветер слабый, во время шторма порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туманы, кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Во вторник днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы, местами ливни и возможен град. Ветер слабый во время шторма, порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, легкий ветер, во время грозы порывистый. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии за последний год зарплата увеличилась в среднем у 5,8% работников. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии в среднем у 5,8% работников, которые за последний год продолжали работать на той же должности с неизменными обязанностями, вырос месячный основной оклад, сообщили со ссылкой на проведенное исследование в компании по исследованию рынка труда и управленческому консультированию в Балтии «Фигуры Балтик Адвайзер». У 7,1% работников выросла годовая совокупная зарплата. За исключением периода пандемии COVID-19, это самые низкие показатели роста оплаты труда с 2017 года. Сравнивая ситуацию в Балтии за последние 12 месяцев наиболее быстрый рост зарплат был в Литве. У работников, оставшихся на той же должности, месячный основной оклад вырос на 7,1%, в Эстонии на 5,6%. Данное исследование также свидетельствует о том, что в следующие 12 месяцев наиболее быстрый рост основного оклада прогнозируется в Литве на 5,2%, тогда как в Эстонии работодатели прогнозируют рост оплаты труда на 4,5%, а в Латвии на 4,2%. В связи с трагедией в Непале в ближайшее время в столицу Непала, Катманду, будет направлен сотрудник консульского департамента Министерства иностранных дел. В настоящее время завершается техническая процедура. В министерстве отмечают, что у посольства Латвии в Пекине с момента трагедии есть прямой контакт с китайскими властями. Посольство Латвии находится в контакте как с властями Тибета на месте, так и с консульским департаментом МИД и другими учреждениями, которые могли бы помочь в этой очень сложной ситуации. Посольство Латвии предоставило известную ему информацию, а также получило информацию от китайской стороны. Связь осуществляется в основном по телефону, ответы поступают. Также было подано несколько дипломатических нот и получена ответная нота. Контакты продолжались и в выходные. Посол Карлис Эхенбаумс находится в прямом контакте с представителями Министерства иностранных дел Китая на местной платформе WeChat. Посольство в Пекине получило информацию со списком из 33 граждан Латвии, которые въехали, планировали въехать или выехали через пограничный пункт Геронг. Однако в настоящее время китайским властям неизвестно местонахождение лиц из списка. МИД подчеркивает, что власти Китая проинформируют посольство Латвии сразу же, как только появится дополнительная информация. МИД Латвии призывает путешественников избегать пострадавших от наводнения территорий, следить за местными СМИ и соблюдать рекомендации правительства Китая и местных властей. Министерство также просит зарегистрироваться в консульском регистре. В природной катастрофе в Непале погибли по меньшей мере 630 человек, около 3000 пропали без вести. Вблизи эпицентра происшествия находилась большая группа латвийских туристов. Завтра в Латвии ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы, местами ливни и возможен град. Ветер слабый, во время шторма порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Mix FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Типичный заемщик в Латвии – 33-летний работник частного сектора. Далее об этом и других событиях более подробно. В Балтии 76% новых клиентов по ипотечным кредитам находятся в возрасте до 42 лет, сообщили в СБ-банк со ссылкой на обобщенные данные по странам Балтии. В банке информируют, что самые крупные ипотечные кредиты оформляются с жителями в возрастной группе от 26 до 42 лет. В Балтии клиенты этой возрастной группы в среднем берут в долг почти 155 тысяч евро, тогда как после 42 лет средний размер займа постепенно снижается. Хотя среди получателей ипотечных кредитов встречаются представители самых разных профессий, более половины или 54% клиентов в Балтии работают в частном секторе. Их средний доход достигает примерно 2150 евро в месяц. Средняя сумма ипотечного кредита составляет 120 тысяч евро. Крупнейшие суммы ипотечных кредитов чаще всего берут самозанятые лица, руководители и высококвалифицированные специалисты, чья средняя сумма займа достигает примерно 140 тысяч евро. В Латвии типичный заемщик – это 33-летний работник частного сектора со средним доходом около 2250 евро. Евро в месяц. Средняя сумма займа достигает 94 тысяч евро. Средний срок кредита составляет 21 год. В Латвии покупка жилья с помощью банковского займа по-прежнему сильно концентрируется в столице. 62% объектов недвижимости, приобретенных с помощью кредита СБ-банк, находятся в Риге. В то же время в Вильнюсе 43% всех объектов, купленных в Литве с помощью займа СБ, а в Таллине 31%. Обобщенные банком данные также показывают, что ипотечный кредит часто не является однократным жизненным решением. В Балтии 14% клиентов спустя несколько лет возвращаются в банк за следующим. Если первый ипотечный кредит люди в среднем оформляют в возрасте 33 лет, то второй примерно в 40 лет. При покупке следующего жилья клиенты чаще выбирают частный дом и оформляют кредит вместе с заемщиком. С началом нового учебного года государственная полиция усилит надзор за общественным порядком и безопасностью дорожного движения вблизи учебных заведений. Особое внимание будет уделяться соблюдению разрешенной скорости движения и ее ограничений, использованию ремней безопасности и детских автокресел, а также безопасности и соблюдению установленных требований пешеходами, водителями велосипедов и электросамокатов. Усиленный контроль вблизи учебных заведений будет проводиться с 1 сентября по 1 октября. С началом нового учебного года предприятие «Государственные дороги Латвии» призывает водителей планировать дополнительное время на дорогу и своевременно отправляться в путь. Следует учитывать, что движение, особенно в пригородах, станет интенсивнее, и на улицах и дорогах будет больше детей. Возобновится и движение школьных автобусов. Завтра в Латвии ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы, местами ливни и возможен град. Ветер слабый, во время шторма порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.